0: прошла, зла не торщу, опания в яку.
1: Макуца зове, ма сломичи ти ова краку, ма час и ключ стави я управо.
2: Ади ванка синку главу.
0: Ди е здравко, прав по свето, альтич, тончи,